Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression. Decompression. Decompression.

0: the Intergalactic FM Festival of 2026. May 14, 15, 16, and 17 in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
5: Decompression. Decompression. Decompression.

0: обалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
0: самый натуральный засранец.